0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лу».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П-322-665-8017-95-74.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
6: Угарина, 3-2-665-80-017-95-74.

0: Рок-Арсенал.
1: Новости.
2: Доброе утро. Американский Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной. Об этом сообщают агентства Associated Press и Politico. При этом немного ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложениями Ирана по урегулированию конфликта, переданными через Пакистан. Ранее издание Axios сообщало о том, что предложение Тегерана предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива для судоходства, продление режима прекращения огня или его долгосрочное закрепление, либо окончательное завершение конфликта. Вопросы, связанные с прекращением обогащения урана, при этом предлагалось отложить. Чехия одобрила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он прибудет в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черги. Фицо в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили о том, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию. В прошлом году Латвия и Эстония тоже отказались пропустить самолет Роберта Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, напоминает «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге разбираются в массовой аварии на объездной дороге. 18-летний водитель «Рено» накануне в дождь не справился с управлением, выехал на встречную полосу. После столкновения с «Тойотой», а также грузовиком «МАН» и «Опелем» машина загорелась. В автомобиле «Рено» было 5 человек, четверо из них несовершеннолетние пассажиры. Погибли водитель и 3 пассажира. Еще одну 17-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга. Двое людей из «Тойоты» также госпитализированы. Остальные участники массового ДТП не пострадали, пишет Я1, ссылаясь на ГАИ. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумяна 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у двух автомобилей Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Я1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдутся от 100 до 150 тысяч рублей. В полиции подтвердили, заявление принято. Ведется проверка по факту происшествия. Воров ищут. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара. Очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Я1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% восмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% восмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской восмота.
1: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику «Парацельс».
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо.

0: Ну все, начну правильно питаться и тренироваться. С понедельника. Лучше начни с диспансеризации. Там и здоровье проверят, и рекомендации дадут. Бесплатно, доступно, в поликлиниках города. Уже записался на понедельник. Подробности на profilaktika.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. 18+.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: новости.
1: Добрый день. Силы ПВО России минувшей ночью сбили 215 украинских беспилотников над 15 регионами страны, а также над Черными и Азовскими морями, пишет пресс-служба Минобороны. Дроны уничтожены в том числе на подлете к Москве и Санкт-Петербургу. Питерский аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию. Временные ограничения полетов в небе над Ленинградской областью отразились на маршрутах в аэропорт Калининграда. Возможны корректировки расписания, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, пишет газета.ру. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором накануне погибли четверо подростков. Об этом заявил старший помощник главы Свердловского СКР Александр Шульга, пишет РИА Новости. Массовая авария случилась на 57-м километре ИКАДа на участке в направлении Верхней Пышмы, сообщили в ГАИ. 18-летний водитель Рено на мокрой дороге выехал на встречную, где столкнулся с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После ДТП автомобиль Рено загорелся, погиб его водитель, а также трое несовершеннолетних пассажиров. 17-летнюю девочку после удара выкинула из машины. Она в тяжелом состоянии в 9-й детской больнице. Медпомощь также понадобилась двум взрослым из Тойоты. В Госдуме России напомнили о том, какие категории дачников освобождаются от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек. В России действует так называемый квадратный вычет в размере 50 квадратных метров из общей площади объекта. Вычитают этот метраж. Налог начисляют только на оставшуюся часть. Если площадь дома меньше 50 квадратов, налоговая база становится нулевой. Платить ничего не нужно, отметил депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера, пишет РИА Новости. Вход в метро «Уралмаш» со стороны ДК «Лаврова» в Екатеринбурге закрыли на праздники. Как сообщили в подземке, вестибюль номер 2 будет недоступен пассажирам до понедельника, 4 мая. Также вход в метро со стороны ДК «Лаврова» не будет работать 10 и 11 числа. Пассажиров просят в выходные для входа на станцию «Уралмаш» пользоваться вестибюлем, который расположен в районе кинотеатра «Заря» и перекрестка проспекта Космонавтов с улицами Машиностроителей и Баумана. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев Явы, тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать. Заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.

0: реклама.
1: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
2: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
1: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
5: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
6: На рок-арсенале.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей для ценителей путешествий. Как сообщает канал Telegram РЖД, с 30 апреля в Абхазию можно ездить по единому билету по системе поезд плюс автобус. РЖД и Единая транспортная дирекция вновь организовали мультимодальные перевозки, чтобы в период отпусков добираться до этой солнечной гостеприимной страны было удобно из любой точки России. Схема простая. Из своего города пассажиры доезжают любым существующим поездом до станции Адлер. От железнодорожного вокзала они продолжают путешествие на комфортабельных автобусах, которые следуют в Гагру, Питсунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Автобусы курсируют ежедневно. Их график синхронизирован с временем прибытия и отправления поездов дальнего следования. Удобный мультимодальный маршрут будет работать весь курортный сезон до конца сентября. Приобрести единый билет, то есть билет на поезд и талон на автобус, можно в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и в мобильном приложении РЖД пассажирам. При онлайн-покупке нужно указать начальные и конечные пункты поездки и выбрать опцию «Маршруты с пересадками». Канал Telegram РЖД напоминает, что с Абхазией есть и прямое железнодорожное сообщение. Добраться до страны души, так ее называют сами абхазы, можно поездами дальнего следования. Они ходят из Москвы и Санкт-Петербурга до Сухума. Кроме того, из федеральной территории Сириус до Сухума курсируют электрички «Диаскурия». Вагоны в них оформлены с использованием сюжетов о традициях и достопримечательностях Абхазии.
2: Более 100 тысяч работников РЖД по всей стране приняли участие в субботниках, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», железнодорожники благоустроили территории депо и ведомственных объектов, высадили саженцы деревьев. 2026 год объявлен в компании годом пассажира, поэтому первостепенное внимание уделяется приведению в порядок пассажирской инфраструктуры. В Москве мыли фасад Белорусского вокзала, обновили экспозиционную площадку Музея Московской железной дороги. Глава РЖД Олег Белозеров принял участие в субботнике в пассажирском вагонном депо «Москва-3». Телеграм-канал СВЖД Новости сообщает, что на Свердловской магистрали на субботник вышли волонтеры и работники, не занятые в эти дни в основном производственном процессе. Старт работам дал начальник СВЖД Павел Бурцев. Он отметил, что коллектив дороги следует славным традициям отрасли, и весенние субботники – одна из них. Каждую весну труженики стальных магистралей большой дружной семьей наводят чистоту в полосе отвода железной дороги, в служебно-технических зданиях, на территории станций. С особым трепетом обновляют мемориалы и памятные знаки, установленные в честь участников войны и героев-железнодорожников. Помогают навести порядок и в городских общественных пространствах. Например, в Екатеринбурге предметом заботы стала прогулочная зона вдоль улицы Гражданской, сквер имени Бабыкина, площадь у ДКЖ и другие объекты. Традиция проведения субботников зародилась 12 апреля 1919 года, когда работники локомотивного депо «Москва-сортировочная» за одну ночь безвозмездно отремонтировали 3 паровоза. Позже почин железнодорожников поддержали трудящиеся всей страны. Эшелоны Победы, как в мае 45-го, снова появятся на вокзалах страны. Как сообщает канал Телеграма РЖД, компания организовала более 20 маршрутов для исторических ретропоездов. Все они стилизованы под воинские эшелоны и украшены по подобию поездов Победы, в которых возвращались домой солдаты после Великой Отечественной. На Свердловской магистрали военно-исторический состав «Эшелон Победы» будет курсировать по 24 городам. Он начнет свой путь 1 мая в Перми. Конечной точкой маршрута 22 мая станет северный город Губкинский. Начальник СВЖД Павел Бурцев отмечает, что «Эшелон Победы» выполняет важную роль в сохранении исторического наследия. Это необыкновенно зрелищная демонстрация подлинного подвижного состава. В проекте представлены уникальные вагоны – аптека-перевязочная, санпропускник, хлебопекарня. В вагоне «Победы» размещены исторические фотографии, запечатлевшие искренние эмоции людей, прошедших через тяжелейшие испытания войны.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Музыка на арсенале энергичная и жизнеутверждающая.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
1: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Планирование семьи начинается с диспансеризации. Пройдите вместе с партнером необходимое обследование. Бесплатно, доступно в поликлинике. Подробности на сайте profilaktika.ru.
4: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: 18+.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландец по фамилии и горец по жизни сэр Пол Маккартни с ностальгической песней «О, эти дни ушедшие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Уровень бедности в России упал в полтора раза с 2021 по 2025 годы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, с января максимальную сумму пособий по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 83 тысяч. Это помогло снизить уровень бедности, отметила вице-премьер. Напомню, в Госдуме предлагают увеличить госрасходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5% ВВП до 3%. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет «Москва-24». В России ведется разработка ГОСТа на шаурму. Это делает технический комитет, сообщила сегодня замглавы Роскачества Елена Саратцева. Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, технологии приготовления и срокам годности продукта. Специалист отметила, что многие спрашивают, можно ли делать шаурму с разными ингредиентами, например, с морковью. Есть такой рецепт, отметила Саратцева, пишет РИА Новости. Ранее в России разработали проект ГОСТа для блюд русской кухни. Пока опубликована только часть проекта, в ней 133 блюда, отмечает агентство. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумянов 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у двух автомобилей Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Е1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдутся от 100 до 150 тысяч рублей. Полиция подтвердили, заявление принято. Ведется проверка по факту происшествия. Воров ищут. На Средний Урал идет тепло. Как сообщили в Уральском гидромете, теплая погода установится уже с завтрашнего дня, 3 мая. Далее, до 7 мая, существенных осадков не ожидается, но в конце первой и в начале второй декады мая вероятны дожди. Сайт Росгидромета обещает Екатеринбургу очень теплую предстоящую неделю. Во вторник до плюс 22 градусов, в среду плюс 24 днем, в пятницу 8 мая плюс 26. По предварительному прогнозу погодных интернет-ресурсов, например, World Weather, в День Победы 9 мая днем плюс 19 без существенных осадков, но уже с 10 числа погода испортится, ожидаются дожди и существенное понижение температуры. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Е1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Физкульт привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: УГРН 3-2665-8017-95-74.

Физкульт привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества. Пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Установлены личности детей, погибших в тяжелом массовом ДТП на Екатеринбургской объездной. Они из Полевского. Как рассказала сестра погибшего, 18-летнего юноши, который был за рулем Рено, это был не его автомобиль. У него не было прав. Разбитый Рено – это машина соседа, который попросил парня поставить сабвуфер в багажник. Он его купил жене в подарок. Молодой человек поставил и угнал машину, решил покатать подружек. Вместе с ним погибли две 16-летние девочки, одна 15-летняя, еще одна 17-летняя девочка. Девочка находится в тяжелом состоянии в 9-й детской больнице Екатеринбурга. Из горевшего накануне недостроенного здания у вокзала в Екатеринбурге пожарные вывели 4 подростков, пишет «Комсомольская правда». Напомню, накануне вечером пошел дым из недостроя, известного как «Призма». На место прибыли 6 пожарных машин, 19 спасателей. В ходе разведки выяснилось, что пламя вспыхнуло на 3-м этаже. На площади 80 квадратных метров загорелся мусор. Оказалось, что в этот момент в заброшенном недострое находилась группа подростков. Пожарные вывели их, передали полиции, сообщили в МЧС области. Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло сегодня в Японии. Толчки были в префектуре Нара. Его ощутили и в соседнем мегаполисе Осака. Об этом сообщили эксперты главного метеоагентства Японии. Очаг находился на глубине 70 километров. В Осаке сначала ощущалась слабая качка. После этого последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась. В последний раз подземные толчки в Японии фиксировали на севере страны в префектуре Хоккайдо. В конце апреля этого года магнитуда 6 баллов, напоминает газета.ру. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев Явы, тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для них и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: УГРН ОП 320-665-80-017-95-74.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
1: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восьмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Физкульт-привет, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. У Восмота сервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ Банк. Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Топовые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Сотрудникам таможни в России разрешили сбивать беспилотники для защиты своих объектов. Идет речь о любых автоматизированных беспилотных комплексах, воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Соответствующий закон подписал президент Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Порядок принятия решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, пишет газета «Коммерсант». В Свердловской области сегодня был объявлен режим беспилотной опасности в четвертый раз за последнюю неделю. Первый раз режим угрозы объявляли в прошлую субботу, 25 апреля. Тогда беспилотник повредил жилой дом на улице Хрякова. Были повреждены более 40 квартир в многоэтажке. 9 человек обратились за помощью к врачам. Второй и третий раз режим опасности от беспилотников объявляли 29 и 30 апреля. Работу Кольцова сегодня также приостановили, но уже в 16:38 Росавиация отменила ограничения, пишет агентство ЕАН. На предстоящей неделе в Свердловскую область придет летнее тепло. По данным синоптиков Уралгидромета, уже в воскресенье 3 мая температура днем в Екатеринбурге может подняться до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. В понедельник, 4 мая, Свердловский гидромет обещает до плюс 19, преимущественно без осадков. По предварительным прогнозам Росгидромета, в середине следующей недели температура в Екатеринбурге днем может подняться до плюс 24 градусов, к концу недели до плюс 26. Но с 10 мая начнется новое похолодание и дожди. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург в этот понедельник, 4 мая. 1 мая ретропоезд сделал первую остановку в Перми. Сегодня он остановился в Первоуральске, завтра будет в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9:50 утра до 15:30. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон Победы будет в Нижнем Тагиле, в тот же день в Кушве. 7 мая состав прибудет в Серов, пишет агентство ЯН. Напомню, на открытых платформах в формах эшелона Победы установлена историческая военная техника, есть вагон хлебопекарня, аптека перевязочная, размещены исторические фотографии. В России ведется разработка ГОСТа на шаурму. Это делает технический комитет, сообщила сегодня замглавы Роскачества Елена Саратцева. Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, технологии приготовления и срокам годности продукта. Стандарт важен, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Такой рецепт есть, отметила специалист, пишет РИА Новости. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для них и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
8: Полчаса и без рекламы.
9: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Ло».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Физкульт-привет, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте на ваш суд выставлены 10 каверов. Что выберете, то и будет в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: sing to you a song, Zaza. Maradalara kakuari. And now, we'll sing Utemakingala.
1: Это была группа Банга Банга. Позвучала песня Сергея Ивановича Чернышова в память о Евгении Гаренбурге.
2: Rock and talk
3: на рок-арсенале.
1: Александр Карочич, дизайнер, художник, автор обложек альбомов многих рок-исполнителей, не только екатеринбургских, не только свердловских.
4: Евгений Львович Гаренбург всем своим существом излучал любовь. Любовь к женщинам, любовь к природе, любой погоде. Больше всего меня поражала его любовь к родному городу Екатеринбургу. А я вспоминаю тот случай, когда весной 2024 года, сидя в салоне его автомобиля, он предложил мне спеть песню. Это было неожиданное весьма предложение. Я согласился. Он поставил на плеере автомобиля минусовку. И под эту минусовку спел мне тогда частушки про Екатеринбург. Меня песня эта потрясла до глубины души. Я считаю, что это одно из лучших произведений. Мне бы хотелось, чтобы сегодня в этой передаче прозвучали частушки про город Екатеринбург.
5: Я

0: Это была группа «Топ». Звучали «Частушки», проект «Оренбург». Очень добрые и душевные куплеты эти принадлежат авторству Евгения Оренбурга, лидера группы «Топ», памяти которого посвящена наша сегодняшняя передача.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Алексей Хоменко, один из ближайших друзей Евгения Оренбурга, вместе с которым еще в 1986 году он стоял у истоков группы «Топ».
3: У меня и левая, и правая стена заполнены книгами, причем книг много. И вот у Ленина я прочитал, мне так понравилось, революцией нельзя заниматься, ей нужно быть. И поэтому, когда я говорю про Женю, я перефразирую, скажу, нельзя сказать, что Женя занимался фестивалями. Он был этим. И мы потеряли не с Женю со своим, мы потеряли фестиваль. И каждое дело, которым якобы занимался, он был этим делом. Поэтому он был такой многогранный, многозначимый. И поэтому для меня, Женя, он является для меня, как бы это пафосно ни звучало, культурным кодом города.
0: Да, это были слова Алексея Хоменко, разностороннего музыканта и продюсера, участника таких групп, как «Слайды», «Наутилус Помпилиус», группы Александра Новикова и, конечно, группы «Топ». Ну а сейчас слово Владимиру Шахрину, лидеру группы «Чайф».
4: Ну вот, попрощались с Женькой Оренбургом. И в это совершенно не хочется верить, потому что Женя из разряда людей незаменимых. Для меня он... Но он еще был просто очень хорошим другом, с этим невероятной любовью к жизни, невзирая на то, сколько у него денег. И я никогда не слышал, чтобы он сказал, да сделаем так, лишь бы денег заработать. Нет, он наоборот говорил, нет, сделаем красиво, но не заработаем денег, с голоду не помрем. И вот это его умение дружить, оно тоже было удивительно. То есть человек мог позвонить просто, чтобы рассказать какой-то свежий анекдот. Анекдоты от Оренбурга, они были с пометкой, звездочкой от Оренбурга. Ну, вот есть люди, кто умеет рассказывать какие-то скабрезности, и это к ним не прилипает, и ты им это прощаешь. Вот. И ты просто дальше, если хотел кому-то рассказать анекдот, я его обычно всегда переделывал, лайт-версию, но говорил, вообще-то это анекдот от Оренбурга. И люди понимали, ну, как бы мог этот анекдот рассказать Женя. Вот. Ну, и просто вот мог позвонить, просто спросить, как дела, или что делаешь, я на даче, я к тебе приеду. И все, и приезжал с бутылочкой вина, и можно было посидеть, чуть-чуть поплакаться друг другу в жилетку, чуть-чуть построить планы, ну, и так сказать друг другу приятные слова. Поэтому я пока не очень понимаю, как мы все будем без него. Мы к нему очень-очень сильно привыкли. Мы привязались. И Женька же это был абсолютно такой продукт Екатеринбурга. То есть в Москве, в Питере про него практически никто не знал. Только те музыканты, кто приезжал к нам сюда на фестивале, они знали, что есть Оренбург. А остальная, там культурная общественность, для них он был, ну, какой-то странный парень из провинции. Но для города Екатеринбурга он был король. Это король Екатеринбурга. Так что, да здравствует король.
0: В память о Евгении Оренбурге сейчас прозвучит песня из альбома группы «Топ», в записи которого приняли участие многие известные оренбургские, свердловские музыканты. Вокал к одной из песен, которую написал, кстати, Евгений Оренбург, «Ночь нежна» записал Владимир Шахрин.
5: Играй от

0: пусть будет ночь нежна.
1: Конечно, в этой передаче могли бы принять участие множество других людей, множество других музыкантов, которые знали хорошо Евгения Гаренбурга, которые с ним общались, и на которых он, конечно же, произвел огромное впечатление и повлиял своей неутомимой, неугасимой любовью к жизни. Но время нашей передачи ограничено, и поэтому последнее слово для воспоминаний предоставляется дедушке уральского рока Сан Санычу Пантыкину.
2: Евгений Львович Гаренбург при всех своих талантах был человек-неожиданность, который разбрасывал безумные идеи в таком количестве, что за ним угнаться было просто невозможно. В своем песенном творчестве Евгений Львович был таким же изобретательным и часто удивлял многих своими текстами. Одна из самых его знаменитых песен была «Баллада о маленькой бензоколонке». Вот выдержка из этого текста. Парень работать заправщиком стал на маленькой бензоколонке, на маленькой-маленькой бензоколонке, где мимо в машинах летели девчонки с другими, кто их по жизни вез. Вокруг этой маленькой бензоколонки пел мир удивительно чистый и звонкий. И это обидно было, так парню обидно было, почти что, а впрочем, даже до слез. Вот такая баллада про простого паренька, вся жизнь которого прошла на маленькой-маленькой бензоколонке. 2026 год был объявлен годом уральского рока и открывался большим квартирником 4 февраля. Женя уже тогда чувствовал себя плохо и готовился лечь в больницу, но участвовать в концерте согласился. Он сам выбрал песню «Мы уходим в закат». Эта песня стала его последней, лебединой песней, которую он спел со сцены. Очевидно, что это было прощание с нами. Пел он ее, как и в альбоме, вместе с Вадимом Самойловым, а последними словами прозвучали строки, как девиз всей жизни Евгения Львовича Гаренбурга. «Я вас очень люблю».
3: Мы выходим в закат. Сива, как птица, улетает и тает. Кадр последний кино.

наши титры конец. Мы уходим в закат, почему-то не веря, и стараясь обняться, пусть на самом краю.

И сейчас ты узнаешь самый главный секрет. Мы уходим в закат.

0: безнадежной затеи. Я вас очень люблю.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Анжин де Пуатрин с треком «Шерпа».

0: Сюрпризы на рок-арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении

0: Всемирный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.
2: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: Hey, baby, let's stay out tonight.
1: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Рок-арсенал. Немного блюза для вашей души. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить». Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.